0: и заблюдами цакацата дюс. Давай дюс.
1: Völlig die Laolas vernachlässigt heute.